передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

0: новостей для засыпающих.
1: Доброй ночи всем полуношникам, всем тем, кто еще не спит, но пытается дойти ко сну. В эфире новости. Работников подземки оденут по-новому. Сотрудники столичного метрополитена в будущем году могут получить новую форму, которая должна повысить престиж этого вида транспорта среди москвичей.

компания «Подрядчик», выигравшая конкурс, должна будет изготовить образцы формы для руководства Сабвея. Сабвея. Для руководства Сабвея, да. Для руководства Сабвея. Также машинистов и инспекторов по безопасности. Компании-подрядчику придется учесть тот факт, что некоторым работникам подземки, одетым в брюки, жилеты и галстуки, иногда все же придется работать в тоннелях метро и других его не самых чистых местах. Все работы по пошиву опытных партий униформы завершатся уже к будущей весне. Это были новости для бодрствующих, но хотящих при этом отойти ко сну.

Сказка, Реутовский, шелковый комвольный комбинат, номер 3, форменный.

Радио Чипльдук. Превосходя свои ожидания.

0: Зачем было? Вот здесь материалы, в этих сланцах газета «Трассировка новой линии столичной подземки утверждена».
1: Хотелось бы все-таки газета «Гудок», «Труд» вот этого периода, но вы знаете, совершенно...
2: Передаем сигналы точного времени на радио «Чипльдук» для людей с замедленным восприятием информационного потока.
0: Друзья, нам не позавидуешь сейчас. Здесь в студии сейчас такая, извините, вонь. В общем, конечно, в основном люди аккуратно носили, но достаточно одного вот этого драного тапка от человека не очень аккуратного, чтобы запахом заполнился. Фу, ты не представляю, как это. Хорошо, что все хранилось.
1: Большой интервью с Ларисой Семеновной Лапой.
2: В Москве точно не четверг. Ровно.
1: На руках меня
0: носили. Да, замечательный материал. Продолжаем и уже завершаем обзор газет, найденных в скомканном виде в старой обуви, хранящейся под кроватью, на антресолях, на дачах, складах и прочих местах.
1: Да.
0: Старые газеты оказались не очень старыми, но все-таки достаточно любопытными.
1: Ну, понимаете что? Дело в том, что то, что мы считаем старым, да, это уже можно назвать древним, понимаете?
0: Да.
1: Вот представьте себе, 5 лет разницы. В 85-м году мы читаем газету 80-го года. Разница огромная.
0: Да.
1: А сегодня мы тоже читаем газету 2000, вот, пожалуйста, 19-й год. А уже с тех пор была пандемия, поэтому можно сказать, что газета совершенно из другой жизни.
0: Да. Ну что же, попросим наших ассистентов убрать эту всю обувь аккуратно. Газеты мы потом также аккуратно скомкаем и запихаем их на свои места. Может быть, они немножко в другом порядке, ведь правильно могут оказаться.
1: Абсолютно не имеет ни малейшего
0: значения. Газета, которая была, например, в лыжных ботинках, может оказаться в детских сандалиях.
1: Вы знаете, что я предлагаю?
0: Да.
1: Я предлагаю сейчас всю эту барахло, все эти газеты обратно запихать.
0: Да.
1: И встретиться нам с вами лет через 15.
0: Да, действительно. Вот тогда это будут действительно совсем не свежие новости.
1: А сейчас мы с вами должны как-то... Да,
0: завершаем этот обзор. Да. Газеты, которые мы достаем из вот этих бахил из 66-й поликлиники. Так, читаем здесь материал под названием «Очень горячий. Наша планета вмещает в себя внутри раскаленный шар, распространяющий свое тепло земной коре». Вот такой материал. Это кто захочет, может взять вот эти вот ботинки синевато-черные и на странице 29 прочитать эту информацию подробнее. А пока мы запихиваем, значит, эти газеты снова в эту обувь. И пусть мы в следующий раз сделаем более... обзор более старых газет, но все равно...
1: Может быть, просто если у кого-то есть обувь старая,
0: может,
1: с газет, может, нам прислать просто.
0: Присылайте нам старую обувь, действительно, от прабабушек, прадедушек, какие-то, может быть, действительно купленные на барахолках.
1: Да, найденные на антресолях.
0: Да, действительно. И очень хотелось бы иметь какую-нибудь оригинальную, экзотическую обувь, например, какие-нибудь балетки.
1: Да.
0: Пуанты розовые с завязками, знаете, ботильоны какие-нибудь, лоферы, ну, вот, ну, конечно же, бутсы футбольные. Но тоже не мешало бы иметь. И этническую обувь, пожалуйста, присылайте. Например, унты, угги, какие-нибудь чувяки. В них тоже могут быть интересны, какая-то пресса внутри. Вот. Ну и, конечно же, наши лапти родные.
1: Да.
0: Мы с удовольствием в них пороемся, в этих газетках. И особенно хотелось бы иметь в своем распоряжении деревянные голландские кломпсы. Мы с удовольствием почитаем и газеты, и саму обувь прокомментируем.
1: А что важно, мы можем соприкоснуться с очень старыми, но при этом вечными новостями, ценностями.

0: мир. Понимаете, такие
1: это старости. Благородно. Это да. Породисто.
0: Да, очень все это познавательно, очень содержательная обувь. Так что, друзья, не спешите расставаться с вот этим хламом. Обязательно ознакомьтесь с газетами, которые запихнуты туда внутрь.
1: Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
0: и Илья Ярцев. До новых встреч, друзья, в нашей программе «Несвежие новости». А сейчас продолжим наше вещание современными ритмами.

0: разговорчики.
1: Пою мое отечество,
2: заявляла продавщица пивного ларька.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипы-чипы-дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5 часов 5 минут.
2: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Юморист. Это человек, которому хорошо от того, что ему плохо. Дон Хэролд.

0: Уважаемые радиослушатели, только что нам позвонил старший лейтенант Максимов и попросил нас разбудить его любимую роту ВЧ-7049-15. С удовольствием выполняем его просьбу.
1: Рота!

Надеемся, что следующая песня послужит глотком свежего воздуха для аквалангиста отряда морских котиков Джея Стика, забывшего заправить свои баллоны воздухом.

A one, a two,

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: Для тех, кто 4 дня назад прочел книгу «Этюды о питании», для этих слушателей прозвучит трек через 15 минут. Будьте внимательны.
1: Ну а пока предлагаем вам немножко расслабиться под музыку для сноса ветхого жилищного фонда.

0: там жрете, чипльдуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

Triple Duke Radio. Wonderful radio, full of wonder.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 105. Если из меня должны будут сделать мумию, я попрошу, чтобы они изнутри приделали боксерскую перчатку на пружине.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

Продолжается музыкальная программа веб-радио «Чип и Льдук». Ну, а следующую мелодию мы рекомендуем слушать в костюме из лайкры цвета «зеленый электрик» и в газосварочных очках.

0: Разговорчики.
1: Ну что ж, прекрасно. Будем теперь работать вместе. В одной связке. Сказала правая рука левой.

0: Любопытный факт.
1: Мало кто знает, что в первой версии сценария фильма «Назад в будущее» в качестве машины времени использовался холодильник. Но сценарий переделали, и холодильник был заменен на автомобиль. Причиной стала забота о безопасности детей, которые, по примеру героев фильма, наверняка стали бы залезать в холодильники, сводя с ума своих родителей.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

хорошего человека, если и хочется обложить, то только благим матом.

опоздавшим на работу в Трест связист на 4,5 часа без уважительной причины, посвящается следующий ободряющий трек –

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
3: Еще одним инициатива парламенту – штрафоваться граждан, шумящие в ночное время. Если законопроектом будут принять, то полуношники придется приглушать звуков телевизором и магнитофонах с 10 часов до 6 и воздерживаться от ночное музицирование. Депутатах все-таки принят законом, запрещающим употребление словом «доллару», «еврам» и названиях другой валютам, наценникам в рекламе и публичного выступления. Однако они кардинально изменившись. При необходимости ценах можно уточнились в иностранную валюту, а на депутаты и сенаторам прямую запрету и вовсе не распространившиеся.
2: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка и новостях». И снова звучала немножко она музыкой об радио «Чипльдук».

Радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А.
2: Б.
3: В.
4: Г.
0: Д.
5: Е!
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: Прозвучала музыка для прослушивания под углом в 68 градусов.
1: А сейчас в нашем эфире песни для начинающих переворачивателей пингвинов, беспомощно опрокинувшихся на спину после очередного пролета гидроплана.

Какой кошмар. Утро на радио Чиполь-Дука.

addiction. For some can be different people.

Чипльдук. А смысл?

0: Радио Чип и Дук. Обратно мы самые первые.
1: Look out.

0: Это была музыка для тех, кто уже подумывает.
1: А сейчас мелодия для тех, кто еще не раздумал.

0: Новое эффективное универсальное средство нейропедрасубфедрин. Испытания препарата проводились ведущими медиками на большом количестве высококачественных силиконовых муляжей человека. Противопоказаний к применению не выявлено. Всемирная ассоциация врачей рекомендует препарат к всеобщему применению. Нейропедрасубфедрин. Уже в продаже.
1: I got no techno toys, blues.

Дорогие слушатели радио Чипыльдук, не забывайте поддерживать нашу с вами любимую станцию. Это можно сделать с банковской карты через PayPal. Заранее благодарны.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Сотрудники главного по центральному задержали 37-летнего по подозрению. Как сообщает служба, этот гражданин выступал в мае. В ходе удалось установить и задержать. Им оказался житель, напоминает агентство. Сотрудники, расследующие о необоснованном ПРИ, вполне могут, считает Юрий. В понедельник стало, что следователи возбудили по выделенных на. В частности, в период с по трижды производилось одних и тех же по второй очереди. «Я не могу, что имею тех, которые там были», сказал собеседник. А он заявил, что его направлено исключительно на удовлетворение, пишет газета.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Ну а следующий трек в нашем плейлисте с особенным вниманием должны прослушать любители конного паркура по крышам в больших мегаполисах.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Tripodic.
1: Tripodic. Tripodic. Duck. Tripodic. Tripodic. Duck. Tripodic.
2: Radio. Radio.
1: Tripodic.
0: Tripodic.
1: Tripodic. Tripodic.
3: Я тут смотрю, что я не один такой, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипудук.
0: Чипудук. Далек.
1: Дук.
0: Чип-чип.
1: Чипудук.
2: Чип-чип. Чипудук.
1: Подук-дипун.
0: Чип-чип-чип-чип-чип-дук.
2: Радио Чипудук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Кипидок.
4: Инфотайм.

А что же он печатает? Деньги он печатает. Много для меня денег он печатает, этот станок. В моей голове генерируется большое количество звуков. И сегодня в моей голове прозвучал печатный станок.

Человек может подвести лошадь к воде, но даже тысячи людей не заставят ее пить. Энтони Троллоп.

0: С годами замечаешь, что вокруг становится все больше и больше молодежи.
1: Радио Чипльдук. Великая геронтологическая революция. Переворот на 360 градусов.
2: Boy, take my new clone. Boy, team, someone will come around. Yo, let's take them downtown. Let's take a
3: yo! Me and me gun in a me hand and me gyal. If a boy wants come, me

0: выражают озабоченность нестабильным состоянием экономики. Если и там события будут развиваться по сценарию, то не исключено, что банковская система предложит свой вариант развития событий, близкий к...
1: Ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Sali vili, putu, putta, puta, pytti, put hiljalle.
0: С другой стороны, потепление отношений между... и... дает определенную надежду на укрепление межправительственных связей. И их ближайших соседей. Таким образом, можно с некоторыми оговорками констатировать, что...

0: другой, при взвешенной внешней и внутренней политике смогут преодолеть затянувшийся кризис в сфере недопроизводства комбикормов для...
1: Ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa, salivili hipput-tupput, tapput-äppit-tipput hiljalleen.
0: Это были музыкальные новости на радио Чипльдук.
2: Remember the old good night in tears, when things were so incomplicated. I wish I could go over there again, and everything could be the same. I've got a ticket to the moon.

so soon, and the tears I cry might turn.

0: В нашем музыкальном плейлисте для сотрудников Узун-Архольской обсерватории «Каирбун-2» звучит песня «Звездная пыль» в переводе Джона Гурфинкеля. А может, и не звучит, а может, и не она.
1: Un moment, s'il te plaît. François.

Radio. Ce soir, 10h30.

des dons ce soir. Honneur

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Алло.
5: Алло.
3: Алло.
5: Андрей?
3: Да.
5: Здравствуйте. У вас на голове должна быть некая плетеная шляпа, полная свежего ветра.
3: Так.
5: Так, уже что-то тепленькое, да? Ну-ну-ну.
4: Снимите, снимите ее, пожалуйста.
3: Да, да, да.
5: Почтительно снимите шляпу.
3: Да-да-да-да-да.
4: Сняли?
5: А что-то более содержательное, чем да-да-да?
3: Чепульдук, я понимаю.
5: Ну вот.
4: То-то и оно.
5: Здравствуйте.
4: А что же это в шляпе в такой поздний час? Вы на улице, что ли?
3: Сейчас, одну секунду. Одну секунду.
5: Судя по сонному голосу, человек на работе.
3: Да, совершенно верно.
5: Совершенно верно.
3: Я обещал вам, значит, на патефон пластинку одеть, но вот тут не получится
4: ну,
3: никак.
4: Как же так? Ну,
5: мы...
3: Да.
4: Как не получится-то?

0: Звонок не засчитывается тогда.
1: Да. Ну, что это вы?
2: Ну, видите, как рабочий день. После рабочего дня все патефоны дома.
1: Что делать будем? Делать-то что?
0: Прикрывайте прямой эфир. Давайте что-нибудь, не знаю.
1: Ну, граммофон хотя бы.
2: Как?
1: Катушечный или что-то, что-нибудь.
2: Катушечное что-нибудь.
1: Что-нибудь катушечное. Не, ну так не пойдет. Ну что это такое вообще?
2: Ну, видите, как работа помеха.
1: Какая работа-то? Что же это за работа такая, где можно вот так вот спать и мешать еще всем?
2: Простите.
1: Ну ладно.
0: Но спите дальше тогда.
1: Хорошо, мы вас прощаем. Когда вы будете реабилитироваться?
2: Реабилитироваться можно в любое время, но после 7 часов.
1: Хорошо. В любое время после 7 часов. Тогда позвоним, не скажем. Ждите.
2: Хорошо.
1: Каждый
0: вечер после 7 сидите с патефоном.
1: Постарайтесь без фокусов.
0: Будем слушать Deep Purple на патефоне.
1: Deep Purple, прошу, поточнее. Deep Purple. Ну все, хорошо, ладно. Расстроили, конечно, до глубины души.
0: Да, просто слов нет.
1: Ну ладно, все, удачи вам, здоровья, счастливо.
2: Счастливо.
0: Пока.

0: Страничка поэзии на радио Чипельтук.
1: Мамочка, что с нами будет? Мамочка, что с нами станет? Он меня точно погубит. Сердце мое умирает. Больше терпеть нету силы, больше терпеть невозможно. Боже, какой он красивый, как же любить его сложно. Мамочка, что же случилось? Как же мне с этим справляться? Если скажу, что мне снилось, девочки будут смеяться. Что же теперь скажут люди? Что же теперь скажут люди? Сердце навеки разбито. Мамочка, что с нами будет? Я полюбила бандита. Но он не знает ничего. Он просто смотрит и молчит. Он не зовет меня в кино и ничего не говорит. Но он не знает ничего, и я ему не говорю, что я люблю его давно, что я давно его люблю. Но он не знает ничего, но он не знает ничего. Мамочка, я все забыла. Что же мне делать, не знаю. Ты мне всегда говорила, я не того выбираю. Что же теперь скажут люди? Сердце навеки разбито. Мамочка, что с нами будет? Я полюбила бандита.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук.
1: Мама! Мама! Мама! Мамочка! Больше терпеть невозможно! Я полюбила бандита!

0: Чіпельдук.
1: Чіпельдук.
0: Так скрипят и стучат деревянные ходули.
1: Да-да, это всего лишь скрип ремешков, которыми к ним крепятся ноги.
0: И стук самих ходуль по мостовой. Чипельдук.
1: Так с некоторыми вариациями издавна передразнивают их стук во Фландрии и Лимбурге,
0: на карнавалах в Маастрихте, Генте, Намюре, Алсте и других городах.
1: Чипельдук. Что-то вроде нашего сказочного «Скирлык, скирлык, да на липовой ноге».
0: «Скирлык, чипельдук, да на радиоволне».
1: Ходули позволяют взобравшемуся на них человеку взглянуть на всех чуть свысока, не став самому при этом высокомерным или надменным, и не слишком оторвавшись от земной реальности,
0: и вызывая легкую смешливую зависть прохожих и зевак,
1: увидеть все вещи под новым углом,
0: слегка уменьшенными. При этом, раскроем маленький секрет, оттуда, с высоты ходулей, преувеличенные проблемы и раздутые персоны кажутся уже не такими значительными и существенными.
1: А напротив, все хорошее и важное, высокое и большое сохраняет свой масштаб и остается на высоте, выдерживая проверку ходулями-чипльдуками.
0: Если, конечно, вы сохраняете равновесие.
1: Ведь в этом деле главное не упасть, не кувырнуться оттуда, иначе вместо развеселого и беззаботного чипльдук-чипльдук
0: прохожие услышат совсем другие звуки. А еще хитрые ходули-чипельдуки, ходуки-чипельдули, удлиняют конечности ходока и позволяют ему экономить силы.
1: Ведь делая на них обычный небольшой шаг своими ногами, вы отмеряете значительный и веский, втрое больший шаг по земле. Идя не спеша, вы движетесь стремительно.
0: Шагнув в разок-другой, оставляете всех позади, что позволяет вам на деле воплотить в жизнь древнее правило.
1: Фестина ленто.
0: Торопись медленно. Интернет-радио «Чипельдук», название которого позаимствовано у фламандцев, от этого веселого, простого и в то же время хитроумного приспособления,
1: второго древнейшего после колеса транспортного устройства и механизма народов мира,
0: позволяет его дружному радиоколлективу поскрипывать, но быстро шагать вперед на своих двоих, порой балансируя на грани.
1: Старомодные и слегка дурацкие деревянные чипельдуки даже в век интернет-технологий делают их обладателя чуть более прозорливым и дальнозорким, когда он,
0: чипельдукер, то чавкая по грязи, то стуча по мостовой, проплывая над головами в толпе чуть выше обыденной повседневности, шлет всем сверху свой насмешливый арлекинский привет. Вот почему у этого радио нет и не могло быть другого названия.
1: Радио Чипельдук. И с высоты вам шлем привет.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

beautiful life. Louise, such a beautiful life.

0: Вы слушали музыку для музыкального сопровождения вращения нашей планеты вокруг своей оси.
1: А вот в ботиночках на тонкой подошве как нельзя лучше согреваться и припрыгивать на снежку возле антарктической станции Моусон под нашу следующую песню.
0: Это сейчас как раз собирается делать аргентинский ученый-полярник Рауль Лопес, забывший дома валенки.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Сан-Франциско?
3: Алло.
4: Сан-Франциско?
3: Да.
4: Очень здорово.
3: Да.
4: Вы ведь Игорь, правильно?
3: Я Игорь, да. Кем у меня честь?
4: Это здорово. А вы знаете, вам звонит некое радио Чипльдук. Вы не слышали о таком?
3: Нет, не слышал.
4: Не слышали. Ну вот давайте
5: будем
4: считать, что вы его теперь о нем точно услышите. Это мы. Вы в прямом эфире этого радио и слушают вас в почти 2000 городов на всех континентах, правда, через интернет. Вот, да. А мы знаем, что у вас недавно, по-моему, был день рождения или нет?
3: Да, с трудом отметил.
4: Ну вот, с трудом. А у нас почти рядом с вами тоже был день рождения.
3: Поздравляю можете вас.
4: Вот мы взаимно, видите, как хорошо друг друга поздравили. Вы знаете что? Поскольку вот нам сказали, что вы читаете Бродского на память, но при этом вы можете, конечно, включить там Wi-Fi и прочитать кого угодно, даже Гомера. Мы будем верить, что вы его тоже на память читаете. Поэтому давайте, может, вы нам что-нибудь музыкальное из Сан-Франциско по нашим заявкам.
3: Круто.
4: Можете какой-нибудь звук нам поставить, чтобы мы поверили, что это Сан-Франциско?
3: Чтобы вы поверили, что это Сан-Франциско.
4: Да, просто телефон поднесете к колонкам, это пойдет в эфир. И в таком замечательном качестве мы практикуем, люди слушают.
3: Это какой-то прикол каких-то моих друзей.
4: Прикол, не прикол, это действительно радио Чипльдук. Вы там знаете, а то сейчас вы какой-нибудь номер отчебучите, я серьезно, нас закроют.
5: По всей видимости, дали ваши друзья, вот,
4: друзья,
5: ваш телефон, но я думаю, что вы их вычислите.
4: Но Алена вам передает привет.
3: А какая именно Алена?
4: А вот это вот
6: хороший вопрос.
4: А вот она на ко. Узнали Алену?
3: Понятно. Ну да, знаю Алену на ком.
4: Но Алена почему-то просит передать вам самые нарциссовые поздравления. Вот эта формулировка меня озадачила. Это, конечно, вопрос к ней.
3: Да, я понял. Я понял, кто это. Это одна единственная Алена.
4: Да. Ну что, вы пока надумали, что вы нам заведете?
3: А вот слышите, что мы Сан-Франциско, нет?
4: Ну, отдаленно слышу, причем угол... Нет, не могу распознать номер улицы.
5: А, что-то там доносит.
3: Ну, номер неудивительно. Ну, давайте я что-нибудь действительно прочту и просто. Очень интересно, что это за прикол такой.
4: Давайте, ну, прочтите нам.
3: Сейчас я, наверное, на память мне сложно будет. Сейчас я открою любимую книжку, что-нибудь короткое.
4: Давайте, любимая книга. Это книга о поваренной соли, хотел сказать.
3: Сколько вы радио с таким забавным названием. Я вам прочту маленький кусочек из двух.
4: Вы запомнили название-то хоть? Название запомнили?
3: Нет, я запишу, подождите. Подождите, не бегайте.
4: У нас простой адрес 4duk.ru. Четверочка пишите, четверка.
3: Так.
4: Дальше DUK. Так.
3: А, четверочка DUK и дальше
4: да,
3: что?
4: Да, .ru. И все, попадаете на наш сайт, там находите «Слушать». Выбираете в эфир и слушаете либо в плеере, либо в браузере. Потом дальше долго, года два разбираетесь, какие кнопки что означают, что там правильно нажимать. Но в эфире онлайн вы можете слушать 24 часа в сутки.
5: Транскрипция, она звучит как Чипль.
3: Давайте я вам ваш дюк прочту тогда кусочек из Бродского. Я есть антифашист и антифауст. Их либо жизнь, и обожаю хаос. Их бенхотеть геноса офицерам, бенцайт сумфаус коротко шпацирам. Не подчиняясь польской пропаганде, он в Кракове грустил о Фатерлянде. Мечтал о философском диаманте и сомневался в собственном таланте. Он поднимал платочки женщин с пола, он горячился по вопросам пола, играл в команде факультетов пола. Он изучал картежный катехизис и познавал картезианство, сладость. Потом полез в артезианский кладезь, концентризма, боевая хитрость, которой отличался Клаузевец, была ему должно быть незнакома, поскольку Фатер был краснодеревец. Ну, и так далее.
4: Да, премьера, ну, Бродский впервые на радио Чипльдук. Ну что, спасибо. И впервые был Игорь на радио Чипльдук. Радио Чипльдук впервые было в Сан-Франциско. Да, в Сан-Франциско.
3: Да, прекрасно. А можно передать самые нежные поцелуи любви и благодарности Алене, которая ко.
4: Ну, она, наверное, слышит вас. Значит, а если мы это запустим в ротацию, в тяжелую ротацию, так раз 8 в день, то она это точно услышит так, в течение ближайшего
6: тогда,
4: года.
6: Тогда давайте я скажу следующее. Аленочка, я тебя люблю.
4: Во как.
5: Ну, не зря позвонили.
4: Мы стыдливо отвели, тактично отвели в сторону уши.
5: Да, закрыли глаза.
4: И вот как хорошо, что мы узнали друг друга. Вот, живет такой парень в городе Сан-Франциско.
7: В простом городе Сан-Франциско.
4: И есть такое радио. Надеюсь, что вы тоже как-то подтянете, подзавербуете еще там.
7: Заходите на огонек.
6: Обязательно. Пойду туда.
4: И орден монахов-францисканцев... Сан-францисканцев будет шириться.
6: Отлично.
4: Спасибо.
6: Спасибо, ребят. Хорошо.
5: Спасибо,
6: вам
5: счастливо.
7: До свидания.
6: Пока. Спасибо. Африка.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре, я.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: Страницы классики.
1: Всем тем, кто проводит сейчас свой ланч-тайм в снэк-барах, якиториях и пиццериях, мы предлагаем на минутку отложить в сторону свои суши, эспрессо, гамбургеры, айпады и смартфоны и принять небольшую порцию вкуснейшей художественно-гастрономической прозы.
0: Да, было. Было. Помнят московские старожилы знаменитого Грибоедова. Что отварные порционные судачки. Дешевка эта, милая Амвросий. А стерлядь. Стерлядь в серебристые кастрюльки. Стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой. А яйца кокот с шампиньоновым пюре в чашечках. А филейчики из дроздов вам не нравились? С трюфелями. А перепела по-генуэзски 10 с полтиной. Да джаз, да вежливая услуга. А в июле, когда вся семья на даче, а вас неотложные литературные дела держат в городе, на веранде, в тени вьющегося винограда, в золотом пятне на чистейшей скатерти, тарелочка супа «Прентаньер». Помните, Амвросий? Ну что же спрашивать? По губам вашим вижу, что помните. Что ваши сишки, судачки, а дупеля, гаршнепы, бекасы, вальдшнепы по сезону, перепела, кулики, шипящий в горле нарзан. Ну, довольно. Ты отвлекаешься, читатель. За мной.
1: Это были страницы романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». Рубрика «Листая страницы классики» желает вам приятного аппетита!

0: Предыдущий трек звучал в нашем эфире ввиду... я имею в виду, он отзвучал в нашем эфире.
1: А следующая композиция посвящается всем барабанщикам, только что уронившим любимую левую палочку.

Радио Чипльдук с неограниченной безответственностью.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире «Несвежие новости» на радио «Чепельдук». С вами диктор Арсений Мухин. А сегодняшний наш краткий обзор будет построен на материалах газеты «Известия», которую опустили нам в почтовый ящик нашего радио «Чепельдук», возможно, с опозданием, потому что это номер от февраля 1990 года, четверг, 22 число, номер 54 газеты «Известия». Он адресован был в квартиру 10. Мы не знаем, что за жильцы там жили, почему она попала в наш почтовый ящик, но с удовольствием познакомим вас с материалами из этой газеты. На фронтальной, так сказать, передовой страницы здесь есть и короткие материалы. Такая колонка здесь. Вот одно из сообщений. Папа Римский посетит Кубу. Ожидается, что Папа Римский Иоанн Павел II совершит свой первый визит на Кубу в следующем году. Следующим имелось в виду в 1991. Возможно, он его и посетил тогда. Но это я от себя комментирую иногда уже. Так вот, а католические священники встретились по этому поводу с кубинским лидером Фиделем Кастро в представительстве Ватикана в Гаване. А ФТКПП за отмену ограничений. Крупнейшее в Соединенных Штатах профсоюзное объединение АФТКПП, здесь неразборчиво, потому что номер надорван, высказалось в среду за отмену существующих в американском законодательстве, дискриминационных ограничений на торговлю с СССР. Ну, были времена, да, интересно. На проходящей в городе Белл-Харбор, штат Флорида, зимней сессии исполнительного совета АФТКПП делегаты, представляющие свыше 14 миллионов американских трудящихся, призвали правительство США предоставить Советскому Союзу статус наибольшего благоприятствования в торговле. Замечательно, какие новости были тогда, 1990 год. Деньги для Восточной Европы, пишет газета «Известия», февраль 1990 год. Ожидается, что Всемирный банк вложит более 5 миллиардов долларов в экономику Восточной Европы в течение ближайших 3 лет для поддержания экономических реформ. Об этом сообщил президент банка Коннейбл. Ну и, наконец, такой вот позитивный материал. Он называется «Доплаты к пенсиям». Совет министров Белоруссии принял постановление о дополнительной материальной помощи малообеспеченным и нетрудоспособным гражданам и многодетным семьям, пишет газета «Известия». Вот в 1990 году, в начале года, такой оптимистичный материал. Средства на доплату к пенсиям и ежемесячным пособиям берутся только из республиканского бюджета. Но разве можно жалеть деньги, когда речь идет о повышении жизненного уровня людей? Постановление вводится в действие с 1 марта нынешнего года. Ну, нынешнего имелось в виду 1990 года. Ну вот, от себя лично, пусть и с небольшим опозданием, с удовольствием поздравлю пенсионеров Белоруссии. Вот такие материалы мы могли прочесть на первой странице февральского номера газеты «Известия». Это московский вечерний выпуск. Газета выходит, выходит до сих пор с марта 1917 года. Это были несвежие новости на радио «Чепельдук». С выпуском несвежих новостей вас познакомил диктор Арсений Мухин. Но сейчас немножко танцевальной музыки в современных ритмах.

Отзвучала мелодия для тех, кто несколько минут назад закончил, наконец, подсчет родинок на своем теле. Ну, а следующая вещь явно для тех, кому нравится слово «папильотка».

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

0: Как показывает статистика, благодаря усилиям ученых-биологов,
1: медиков и фармацевтов,
0: продолжительность жизни человека непрерывно увеличивается. Однако,
1: процент смертельных исходов снизить пока почему-то не удается.
0: Задумайся!
2: I could while away the hours, conferring with the flowers, consulting with the rain. And my head I'd be scratching while my thoughts were busy hatching if I only had a brain. I'd unravel every riddle for any individual in trouble or in pain.
3: You'd be thinking,

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так, привет, Чип и Дук, я Настя. Застать можно с 11 до 22. Ой, не знаем по какому часовому поясу, но попробуем застать Настю.
3: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Настя?
3: Да.
2: Мы настигли Настю. Это Чип и Дук.
4: Hello.
3: Да ладно.
4: Ну так, да.
2: Ну да. Но вы пишете там время какое-то, а мы же не знаем, мы попали в удобное время, неудобное. Мы же...
4: Представляете, если это не Чип и Дук, а мошенники, которые подделываются под Чип и Дук. Но на самом деле это
2: Да, это новый тренд такой.
3: Здравствуйте.
2: Здрасте, Настя.
4: Ну вы хотели, чтобы мы позвонили, вот мы...
2: Вот мы и позвонили.
4: Что делать-то будем теперь, как вы считаете?
3: Не знаю, вы обычно звоните, говорите, зачем звоните.
2: Ну, мы, знаете, тогда так вот. Мы вообще сохраняем язык, потому что уходят какие-то слова из нашего лексикона.
4: Русского.
2: Да, и их слова занимают другие. Понимаете, вот, например, там выражение «устроить взбучку». Сейчас вместо этого какие-то выражения, я даже и не знаю.
4: Может быть, Настя не помнит такое выражение, как
2: «устроить
4: взбучку».
2: Может, она не застала, да. Или там вот «руки в брюки». Вы понимаете, это из какой-то жизни, какой почти как роман Будденброки, который тоже никто не знает. Вот, например, слово «подзуживать». Вот вы кого последний раз подзуживали, если вообще понимаете, что это значит?
3: Подзуживать. А сейчас.
2: Вот напрягитесь.
3: Слово «подзуживать».
2: А кого вы последний раз подзуживали и с какой целью?
3: Мне подсказывают, что это провоцировать.
4: Ну, кстати, наверное, Google-переводчик сейчас все подскажет.
2: Провоцировать надо говорить с каким-то немецким акцентом. Это чужое какое-то слово. Нет, а вот именно подзуживать, это какое-то в этом есть что-то такое нашинское.
4: Но мне кажется, что это что-то такое не очень хороший характер, если ты все время подзуживаешь.
2: Нет,
4: может быть,
2: почему?
4: У Насти хороший характер. Может,
2: подзуживать человека, чтобы он тоже поехал на рыбалку, например. Можно. Это же не то, что провоцировать. Но это как провоцировали, чтобы он поехал на рыбалку.
4: Мне кажется, что подзуживать — это еще конючить тогда получается.
2: Нет, конючить — это тема другого звонка.
4: Так, вот давайте.
2: Настю слушаем. Вот кого она подзуживала?
3: Подзуживает. А было что-то недавно смешное. Да, мы гуляли с... Короче, молодого человека я своего подзуживала, но потому что они вдруг решили, что среди ночи покататься на мотоцикле посреди района спального, это очень будет весело, вот. И когда я поняла, что они действительно считают, что это хорошая идея, я такая: давайте, а что же мы сидим, пойдемте.
2: То есть вот. Вы его...
4: То есть, надеюсь, он
2: Нет,
4: не пошел?
2: Нет, я хочу, чтобы Настя произнесла это слово.
3: Я его подзуживала.
2: Подзуживала. Вот, видите, Настя, это слово, как репейник, прилипло, и теперь в вашем лексиконе оно должно остаться. Давайте возвращать в наш язык вот эти слова какие-то родные. Подзуживать
3: будем.
4: Чем дело кончилось-то?
2: Подзудили вы его?
3: Хотите рассказать? Я была во Владивостоке, вот только вчера вернулась и узнала прекрасные слова. Так, значит, сопка. Ну, наверное, знают все, кто там живут, но у нас
4: малоизвестное.
3: Да. Я из Москвы. Ага. Вот, у нас здесь малоизвестное слово. Еще, оказывается, поскольку есть сопки, то есть и пади. Пади, честно, один раз встречала в жизни во «Властелине колец». Там Хельмова пать. Вот, а там реально используемое слово.
2: Пади?
3: Ну, клевый же. Пать, да.
2: Пать.
4: Ну, это... Тут ведь в чем прикол, что слова уходящие, они не что-то обозначают как предмет или они какое-то действие.
2: Состояние действие какое-то. Или какой-то оттенок действия. Понимаете, вот почапал. Угу. Вот он почапал, это как почапал, не пошел, а вот он надел свои чоботы и почапал куда-то. Понимаете, это же как бы уже портрет такой вот, какой-то рисунок.
3: А есть еще мухортица.
2: Мухортица — это любимое слово. Откуда вы?
4: А я не знаю такого, кстати.
2: Замечательное слово.
4: Мухортица? Это что, как мухомор, что ли?
3: Да.
2: Скукожил. Да, вот, Настя, объясни.
3: Короче, сейчас есть, как оно правильно, значит, есть, когда морщишь лоб, значит, есть, когда его морщишь вертикально, а есть, когда горизонтально. Вот, и вот, по-моему, мухортица, ой, сейчас это, сейчас мухортица, это горизонтально, когда морщинки вот эти вот верхние, горизонтальные. Да, сильное удивление такое, мухорчий лоб. Это вверх горизонтально, а, соответственно, второе я сейчас даже не помню.
2: О, как. Но это помню, это еще там одно толкование. Но не важно даже уже, какое толкование. Главное, само слово, вот... Мухортился кто-то, скукожился. Замечательно. В общем, наше слово «подзуживать», оно сработало. Да, и, значит, в прошедшем времени это что получается? Подзудил, да? Угу. А в будущем я кого-то подзужу?
4: Подзудю.
3: Подзудю или
2: поджужу?
4: Поджужу.
2: Ну, у нас, да, вот русские великие, могучие. Ну, хорошо, Настя, в общем, с Дальнего Востока это здорово.
4: В Москву
2: пересекли, сколько поясов. У вас сейчас этот джет-лаг. Я не знаю, как по старославянскому будет джет-лаг.
3: А я вот не знаю. Я просто лингвист-культуролог, я поэтому мне тоже интересно, но на самом деле не знаю.
2: Да вы что? Вы лингвист-культуролог? Нет, вы нас разыгрываете.
4: Сейчас придумала.
3: Нет, правда. Я лингвист-культуролог.
4: Какое-то страшное совпадение.
2: Мы наобум
3: просто. Ну, нет, я не лингвист-культуролог. Нет, конечно. Я вас разыгрываю.
2: Она разыграла.
4: Слава Богу, слава, отлегло.
2: Тогда, да, слово наобум будем тоже кому-то.
4: Напоролись на лингвиста-культуролога.
2: Так сказать, да, не заставлял. Вот будете теперь лингвистом-культурологом от радио Чапальдук.
3: Ну,
2: вот. А хорошо. А вот как, ну, действительно, вот представляешь, вот на Руси, если человек долго ехал, пересек несколько часовых поясов и говорит, у меня джетлэг. Не тронь меня, Мария, у меня джетлэг.
4: Джетлэг.
2: Понимаешь?
4: Ну, хорошо, огромное спасибо, Настя, что приняли участие в популяризации устаревших.
2: А следующий оборотов. Наш звонок будет, ну, может, не вам, не скажу, какое вам слово мы будем тогда сохранять, а следующему, кому позвоним, мы будем слово «недопетрил» или «допетрил».
3: О, это клевое оно тоже, редкое. Вот.
2: А что, тоже хотите сказать пример?
4: Ты не петришь вообще. Может быть, это...
2: Ну, вы последний раз чего недопетрили, вот скажите тогда.
3: Что недопетрила? Ой, я постоянно что-то недопетриваю, мне кажется.
2: А там как лингвист-культуролог, может быть, это до Петра чего-то не было, а после Петра вот
4: было.
3: Я посмотрю в словаре сегодня, буду знать, пока не знаю.
2: Может быть, даже нет слова «допетрить», есть слово «недопетрить», а может быть, и «допетрить» нет.
4: Ну, хорошо.
3: Не знаю.
2: Ну, да, не будем вас...
4: Ну, отдыхайте после дальней дороги.
3: Спасибо вам.
4: Счастливого.
2: Выхода из джетлэга.
4: Да, пока.
3: Спасибо.
2: Пока, оставайтесь с Чапальдуком.
3: Хорошо.
2: Обязательно. Все, до свидания.
3: Обязательно.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: любопытный факт.
1: Во время съемок в знаменитом фильме «Волшебник из страны Оз» собачка То-То, игравшая одну из главных ролей вместе с такими голливудскими звездами, как Джуди Гарланд, тоже получала гонорар. Талантливому четвероногому созданию платили $125 в неделю. М-да.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

Van Америка. Мысль дня. Человек. Это звучит гордо. Это вообще громко сказано.

0: Прозвучала музыка для постановки «Клистира»
1: на сцене драматического театра. Ну а следующая композиция предназначена для опытных мастеров укладки бордюрного камня на четной стороне улицы.

0: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипельдук.
1: В эфире «Брат новости», блин. Вот уже четвертый, брат, месяц жильцы дома 27, корпус 1 по проезду, блин, Шакальского не могут, брат, уснуть ночью, блин. Виной тому огромная, брат, стройка, развернувшаяся, блин, в 20 метрах от их дома, брат. Как рассказали, брат, жители злополучного, блин, дома, в январе этого года по этому адресу, брат, была снесена, блин, соседняя пятиэтажка. На освободившемся месте одна, брат, крупная строительная столичная компания стала, блин, возводить 14-этажный дом, брат. Наш 9-этажный жилой дом трясется, брат, когда работяги, блин, начинают вбивать, блин, сваи, жалуется, брат, жительница 8-го этажа Юлия, брат, Николаевна. Трясется, брат, люстра, звенит в стенке, блин, хрусталь. Мы просто боимся, брат, что наш дом однажды, блин, рухнет, заявляет жительница дома, брат. Несколько раз злые, невыспавшиеся, блин, жильцы обращались, брат, в префектуру. Однако на все жалобы, брат, чиновники советуют, блин, потерпеть до окончания строительства, брат. Это, брат, были новости на радио Чипельдук. Вот такая, блин, запара, брат.
0: Это были «Как бы ньюз» на радио Чипельдук.

В эфире радио Чипальдук прозвучала эзотерическая песня для усиления колебаний ветрозащитных воздуходувов. А сейчас прозвучит музыкальный привет от московских таксистов молодым рикшам Хайдарабада.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

Well, one, two, I don't know, I'll just be taking a

0: А сейчас для людей с замедленным восприятием информационного потока в эфире рекламная радиорастяжка.
1: Выставка последних моделей настоящих итальянских равиоли
2: в ресторане Пиацца Ди Пикколо Генуэза на улице Красных Металлургов.
1: Попробуй настоящую итальянскую равиоли!
0: Вы слушали рекламную радиорастяжку на радио Чиппельдук.

Каждое поколение смеется над старыми модами, но свято следует новым. Генри Дэвид Торо.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

А сейчас прозвучит пиратская копия песни для изготовителей контрафактной продукции в Катманду, Мбабане, Бужумбуре и электролитном проезде.

0: разговорчики. Надо же хоть чем-нибудь выделяться.
1: Считала моча.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
0: Алло.
3: Я слушаю.
0: Дорогой Милгрейв. Это Малгрейв, извините. Это вы?
3: Это радио Чипульдук.
0: Радио Чипульдук. Всегда на коротком поводке. Ну, что же вы нам скажете? Вы...
3: Я скажу, что у вас обалденный проект. Я вот такие вот наркоманские проекты не очень люблю, но вот ваш прям вот в душу запал. Постоянно слушаю же его 2 недели.
0: Удивил, 2 недели. Нас люди 9 лет и... сколько?
4: Никак не могут.
0: 8 месяцев
4: слушают. Никак не распробуют.
0: Нам в апреле, вот, между прочим, десяточка стукнет, как мы в прямом эфире.
4: А почему 2 недели? Где раньше-то были?
3: А вот мне мой друг Виталий Ломакин рассказал про ваше чудесное радио. Я его послушал и втянулся.
4: Понятно. А Ломакин сам чего?
0: А Ломакин отпал.
3: А он вот мега-супер музыкант, у него школа искусств. Ну вот он большой любитель всяких разных альтернатив.
4: Понятно. А где проживает Ломакин?
3: Мы все в Ростове-на-Дону проживаем.
4: Чудесно.
0: Оба они с Ломакиным. Малгрейв.
4: Понятно. Но в целом в Ростове-на-Дону Чипульдук-то народ знает рабочего Никодимова?
3: Ну, вот я пропагандирую везде, где встречаюсь, прихожу, рассказываю про вас.
4: А как? Вот вы заходите куда-то, группа незнакомых лиц. Вы как вот строите предложение?
3: Ну, вот, я недавно был в кофейне в чудесной убежище мечтателя. Я говорю, ребята, все у вас здесь классно, все обалденно, но с музыкальным сопровождением Чипульдука было бы гораздо лучше.
4: А они вас сразу, говорят, к выходу, да?
0: Пройдите в соседнее кафе.
4: Как они?
3: Говорят, либо соседняя, либо не отложка. Вы что выбираете? Я говорю, ну, вот. А я еще как бы теплую одежду не ношу, закалкой занимаюсь. Это двойной удар по нервам.
4: Так вот еще. Ну, естественно, приходит голый человек в Ростове-на-Дону зимой и говорит про Чипульдук. Ну, в общем, конечно...
0: Это точно не отложка.
4: Да. Вы нам совершенно всю рыбу распугаете.
3: Ну, вас ребята точно не забудут.
4: Да, хорошо, это уже. Ну, вы нам уже же многих, наверное, отвадили таким способом, да?
3: Но зато, друзья, как у Пелевина написано, это отличный элемент внедрения.
4: Хорошо.
0: Внедряемся. Так, подожди, дай еще вот человеку поговорить. Он говорит, много интересных проектов по фантастике, по альтернативному мировоззрению. Вот альтернативное мировоззрение, это куда у нас оно ведет?
3: Это мы альтернативное как? Мировоззрение, это ну, там, что не стоит запираться там, в какую-нибудь там йогу, спорт или работу. Нужно вот все, чтобы было умеренно. Не обязательно... Как Порфирий Иванов в одних трусах. Ну и 18 часов в офисе сидеть за ноут там тоже не очень.
0: Тоже неверно. Вот наш человек, правда?
4: Да, и... хорошо.
0: Угу. Это нам нравится, да. А по фантастике, фантастика это что? Пишете или что?
3: Да вот пытаюсь, но я так там больше любитель. Там лазеры, бластеры, космические корабли.
4: Ну вот давайте хоть пойдем сначала.
0: Человек конструирует это. Я же не знаю, вы пишете про них или конструируете вот эти бластеры?
3: Нет. Пока только пишем.
4: Ну вот про Луну ваше мнение. Летали или все-таки сняли видео и ограничились этим?
0: В павильоне.
4: Да.
3: Да летали, конечно, летали. Ну, вряд ли бы Советский Союз бы проспал бы такое это. Летали, конечно.
0: Малгрейв, это нас кто? Напомни мне вот. Ты помнишь, кто Малгрейв? Малгрейв, он что за герой? Это кто?
3: Это вот один из моих героев, который, ну, там, наиболее светлые качества положительные отражает. Но без фанатизма.
0: А я думал, я что-то упустил, потому что откуда-то, вот как звоночек зазвонил, думаю, это из какого-то вот тоже культового романа. А это из вашего будущего культового романа.
3: Да.
0: Ну ладно, будем ждать бестселлер.
4: А скажите, вот слушайте, Чипульдук, вы отдельно штуки слушаете или просто радио напропалую?
3: Вот мне очень понравилось вот про Перу, про Маяковского, я вообще большой поклонник. Это вот, друзья, у вас вот просто гениальная идея.
0: Про Перу это вот про запах, что ли?
3: Про табакерочку, про 150 миллионов, да.
0: Да, ну, про 150 миллионов тоже прослушал человек.
4: Вот эти байки,
0: Чипульдук. Да, у нас сколько их, я даже не подсчитывал, штук 14, наверное, да? Еще будут, это наш...
3: Вот очень хорошо, друзья, да. Вот хотелось бы, чтобы больше разнообразия было.
4: Ну, да. Отлично. Спасибо вам.
0: Ну что,
3: большое спасибо.
4: Ломакину привет большой.
0: Привет. И дальше следующее кафе открывайте прям ногой дверь, да, врываясь со словами: «Чипальдук, всем оставаться на своих местах». Это
3: так
0: прямой эфир.
3: Мы ведем массовую агитацию, друзья. Все, не забывайте, звоните. До свидания,
4: пока.
3: Удачи.
0: Обязательно. Спасибо.

Радио Чипальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Здравоохранение.
1: Сестра-лежалка.
0: Не путать с сестрой-сиделкой.
2: Лежалка.
1: Работница медперсонала больницы, подкладываемая наряду с грелкой под бок больному, чтобы ему не было скучно и одиноко. В функции сестры-лежалки входят тихие задушевные беседы с пациентом, чтение ему вслух книг и журналов, взбивание подушки, подача лекарств с тумбочки и кашки с ложечки, исполнение на ночь колыбельных, легкие тактильные контакты, невинные ласки и поглаживания. Сестра-лежалка.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

Этот трек в эфире радио Чипльдук прозвучал по заявкам бригады укладчиц сливочной помадки. А следующая песня о корейских стюардессах, мечтающих летать на радиоуправляемых авиамоделях.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Влад, он давно напрашивался сам, что ему позвонили, потом бедный потерял надежду. Он архитектор, на радостях что-то гениальное сочинит.
4: Алло.
3: Влад.
4: Да, я вас слушаю.
3: Да, да, привет вам, привет.
5: Москва, Чапельдук.
3: Москва-Чапельдук.
4: Здравствуйте.
5: Что звук у вас там? Это что такое?
3: Посвистывание.
4: Это у меня две птицы, два попугая.
5: Два попугая? Можно их поближе?
4: Я возле них, возле клеток, Чапельдук.
5: А клетку, вот, трубку туда можете положить?
4: Ну, можно, вот, но они пока молчат.
3: Их, естественно, зовут одного Чиполь, а другого Дуг?
4: Практически.
5: И порода... Подожди, как зовут?
4: Марик и Парамон.
5: Марик и Парамон. Давайте мы сейчас будем отгадывать, кто из них вот сейчас крикнет, это Марик, или а это вот Парамон.
3: Но порода хотя бы кокодук?
4: Кокодук. Кокодук и Жакук.

0: Так, давайте слушать.
1: Давайте, Марик и Парамон.
2: Да, Марик и Парамон, верно.
0: Слушаем.
2: Но они молчат, вот
0: да
2: я на них смотрю.
0: Они молчат, только что слышали. Как... Подождите, вы им не говорите.
2: А чирикают это мелкие, чирикают два маленьких. Вот, а самые основные вот смотрят, может быть, сейчас Марик скажет привет.
0: О.
2: А вот Парамон говорит.
0: Ну-ка еще раз.
1: Это же не собака тебе, голос.
2: О, привет.
0: Это слышишь? Жена.
1: Привет.
0: А сколько лет Марику и сколько Парамону?
2: Около 10 лет.
0: В сумме?
2: Нет, не в сумме каждому.
1: Каждому. Они старше нас. Это Марик и Парамон — наши старшие товарищи. Вот что, друзья.
0: Давайте послушать Марика или Парамона, кого угодно.
1: Марик и Парамон уже жили.
0: Да помолчи.
1: А мы еще только в проекте были.
0: Тихо.
2: Ну вот они чирикают мелкие, а эти смотрят и молчат. Это
0: какие мелкие? Их... А кто мелкие? Как зовут мелких?
2: А у них нет имен, мы им дали имена и забыли.
0: Гениально.
2: Такие безымянные птицы.
0: Ну надо заново
1: дать. Это как пин-код, да, вот так типа додал, набрал, зарегистрировался, а потом войти уже не можешь. Вот они и молчат, потому что они ждут.
0: Молчат не они. Молчат Марик и Парамон. Ты же ничего не понимаешь.
1: Ива, я вообще уже давно запутался.
0: Подожди,
1: по-моему,
0: дай
1: это Влад свистит.
2: Четыре птицы, два попугайчика обычные, волнистые. Точнее, три попугая. У нас же еще тут вот.
0: Подождите, да. Марик, Парамон и еще кто?
2: И еще три.
0: Пятеро?
2: Три маленьких. Да, всего пять получается, верно.
1: Пятеро попугаев.
0: Подожди, значит, два известных, да. Это Марик и Парамон, и трое неизвестных.
2: Да. И три безымянных. У них отдельная клетка, вот.
0: Уберите они... их сейчас пока. Давайте мы хотим услышать Марик и Парамон, а эти сбивают все.
2: А, вот Парамон поет.
0: Что?
2: Я ему играю... Подожди, какую я песню научился играть? А, «Гори-гори, моя звезда», и он не подпевает.
0: Давайте.
2: Молчат и смотрят.
0: Нет, они далеко. Надо, чтобы они в трубку. Поднесите трубку поближе, это может их просто спровоцировать. Прямо вот, чтобы они пели прямо в трубку.
1: Сейчас. Это уже было га, а дальше ри, гори. Вот вторая.
0: Тихо.
2: Вон, да, видишь, то, что он говорит, что промоша и дай шейку.
0: Дай шейку?
2: Ну, он любит, когда ему чешут макушку. Вот он предлагает, почеши шею.
1: А, Влад, а вы чем занимались-то? Мы вас ведь отвлекли на попугая.
2: Я занимаюсь дизайном, я архитектор,
1: да,
2: специальности. Вот. Интерьерами я занимаюсь нынче. О, привет, слышали?
1: Привет.
2: Слышали только что?
0: Да.
2: Привет.
1: От Марика.
0: Марик.
2: Он гигантский, он метр в высоту.
0: Кто? Попугай?
2: Вот, если бы его взять, Марик. Ну да, он гигантский просто, я вообще его боюсь.
1: Так что же вы сразу не сказали? У нас картинка сразу нарисовалась.
0: Совершенно
1: другой коленкор. А какого цвета-то это все чудо-юдо?
2: А, какой красно-голубо-зеленый.
1: Ой, фантастика, если я представляю.
2: Ну, основной цвет красный.
1: Это же чистые цвета такие, понимаешь? А выгуливать их надо, вот, чтобы они, у них крылья, чтобы не отвалились, не атрофировались, мышцы не ослабли, их как-то
2: на веревочке. Марик летать не хочет, его выпускаешь, он прыгает, как собачка, прыгает, просто прыгает по полу вот так.
1: А большой?
2: Ходит.
0: Марик есть большой?
2: Большой тоже,
0: нет,
2: они не летают, хотя умеют. Марик раньше летал еще, его там куча людей ловила пожарными этими шлангами, он... затерялся как-то в порту, вот, ну, его словили. Ну, в общем, это длинная история.
1: Бронзбойтами сбились с дерева, я понял.
2: О, слышали, на фонтанке вот купил, вот только что было.
1: Влад, спасибо, не жалко потраченного времени на вашу всю веселую живую компанию. Привет всем.
2: Я сейчас всем пойду говорить, что мне звонил Чипендук.
1: Обязательно.
0: Пока.
1: Пока.
2: Да, всего вам доброго.
1: Всего
2: да,
1: доброго.
2: Пока.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чепельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». По материалам газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. Славный юбилей. Такая небольшая заметка корреспондента из Бранденбург-на-Хавеле. Сегодня большой праздник у наших молодых немецких друзей. Юноши и девушки Германской Демократической Республики отмечают 16-летие своей революционной боевой социалистической организации Союза Свободной Немецкой Молодежи. Из городов и сел ГДР летят в Центральный Совет Союза Свободной Немецкой Молодежи письма и телеграммы, трудовые рапорты молодежи в честь славного юбиляра. На предприятиях, в сельскохозяйственных кооперативах, в учреждениях и высшеучебных заведениях республики проходят торжественные собрания и молодежные вечера, на которых молодые строители Новой Германии подводят итоги славной деятельности своего союза, намечают новые пути и планы на будущее. Для молодежи 4 из 15 округов ГДР юбилейные торжества ССНМ стали одновременно радостными или одновременно? Тогда, по-моему, говорили одновременно. Ну, потому что современный, поэтому одновременно. А если бы было бы современный, то тогда одновременно. Ну, во всяком случае, в общем, стали одновременно и одновременно радостными праздниками встреч с молодежью и комсомольцами Советского Союза. На фабриках, заводах, в учебных заведениях округов Потсдам, Дрезден, Лейпциг, или Лейпциг, может быть, и Росток гостят молодые советские рабочие и труженики колхозных полей, прибывшие в Германскую Демократическую Республику поездом мира и дружбы. У нас в отделе дикторов всегда учили говорить грамотно и расставлять ударения правильно. Но сейчас вот культура ударений уже утеряна, так сказать, в нашем ремесле, к сожалению. Вот. Сейчас, когда передаются эти строки, а передаются они, напомню, 8 марта 1962 года, это по материалам газеты «Комсомольская правда». Так вот, сейчас, когда передаются эти строки, то есть тогда, в разгаре молодежные балы в рабочих клубах трех крупнейших предприятий ГДР. В шуме праздничного веселья немецкая речь перемешалась с медленным говорком иркутян, с протяжным оканьем девушек из Иваново, гортанным выговором. Простите, вот видите, сам вот заговорился. Гортанным выговором черноволосых парней из солнечной Грузии. В братском рукопожатии переплетаются десятки рук. Снова и снова звучат слова «Frieden und Freundschaft» – «Мир и дружба». Ну, здесь, по идее, конечно, можно было бы, так сказать, правильным грассированием произнести «Frieden und Freundschaft». Ну, я, так сказать, это опустил. Вот это был выпуск новостей, вот это была заметка. Славный юбилей, опубликовано в «Комсомольской правде» в выпуске от 8 марта 1962 года. С вами в студии был диктор Арсений Мухин. Берегите себя и берегите старые газеты, в которых можно узнать много чего интересного. Но, к сожалению, я не вижу курса доллара здесь. Ну что ж, до новых встреч. В рубрике «Несвежие новости» на радио Чипельдук.

0: Și pălduc aș cu muc.
1: Și pălduc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Kemler forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

Плейлист «Радио Чипыльдук» продолжает музыкальная композиция для рыжих автопарковщиков с фамилией, начинающейся на букву «З».

Привет! У микрофона Лола Дрим. На днях, следуя рекомендациям инфлюенсеров, посетила такие модное местечко Пинги-Бинги в лофте на Старой Шамовке. Проект Саши Лэнг, известный своими проектами «Русский аппетит», «Жульеношная на Кузнецком», «Сырный Буратино» и «Заглану». Оставив лаунж-гостевой для четвероногих свою девочку Лауру породы Колли и миновав кальянный лаунж в марокканском стиле, я легко впорхнула в эмбиенс этого новенького, но уже раскрученного тип-топового заведения. Уже с порога ноздри приятно щекотал легкий стим от коричневых десертных сигарил с флером ликера, а приятный тач от сандала винтажного обеденного стола с вставками из гвианской бальсы сразу как-то ненавязчиво располагал не только к обонятельно-гастрономическим, но и к сенсорным открытиям. Вскользь приласкав стоящий рядом пушистый пуф от Ренцо Монтони и пристроив на нем свой клатч от Баленсиага, я заказала себе лимонад со вкусом василька, черемухи и голубики, салат из бангунского клифа с хрустящим бататом, рулет из гейран-мари с вагю и бапом из ячменя и сорга, салатик с бризаолой и бенгальским персиком, яйцо пашот, ребрышки ламы, томленые в мускатно-имбирном шато с вяленой цветной капустой в кокосовой обсыпке и моренговый лайм-пай с пудрой из бразильского ореха. На этом я решила пока поставить себя в стенд-бай, хотя после скроллинга фантазийного меню мой кулинарный глоссарий виртуально пополнили и шоколадный фондан с голубым фьюри, панчетта с паем из маниоки, пастрами с копченой черешней, мильфей по рецепту Урбена Дюбуа 1838 года с баварским кремом и прочие весьма познавательные вкусняшки. Но это на будущее. Ну, а пока я несколько минут ждала заказ, ощущая полный матч с вайбом этого креативного гастропространства, мой визави за соседним столиком аппетитно и элегантно поглощал свое нежное рагу из говяжьих щечек и бычьих хвостов с шотландским перцем боннет, козьи котлеты с соусом бешамель и слайсами из маринованной папайи и паштет из заячьей печени с желе из шампанского. Это лишь разодорило мой аппетит, поэтому, дабы не устраивать с ним нутрициологическую дуэль алчущих желудков, я переключила внимание на свои слуховые рецепторы, так сказать, молоточки и стремечки. Бархатный полумрак мягко подстилал приятный фанк и ненавязчивый лаунж с нотками чилл-рейва и всплесками этно-ска и джаз-фьюжн, что лишь подчеркивало гастрономическую идентичность этого отнюдь не мейнстримового фуд-корта с его импровизами, экскурсами и дискурсами в японско-перуанские темы с оммажем африканским традициям и, как всегда, виртуозным сочетанием вкусов и текстур. Оно и неудивительно, учитывая бэкграунд шефа, успевшего потрудиться еще под началом легендарного Пьера Куртье в мишленовском Марин Дове Этуаль. Когда, наконец, волю насладившись музыкальным плейлистом, я начала услаждать себя артистично поданными артефактами высокой кухни и всевозможными гурме-деликатесами, только тогда я, пожалуй, заподозрила, что в моего изголодавшегося по изысканной кухне внутреннего горгантюа, пожалуй, легко поместится еще и миска бодрящего цитрусового бульона с аппетитом.

аппетитно плавающей в ней рисовой клёцкой, сиреневое ризотто с гребешками на огне под соусом «Арден», аппетитный кусочек дикой алеутской кеты с птитином и ромовая крем-груша под какао с маршмеллоу. Что и было незамедлительно реализовано, и вскоре все вышеперечисленное было подвергнуто безжалостной консумации. То есть, говоря попросту, было хищнически мною истреблено. Однако, лицезрев, что мой оппонент со соседним столиком уплетает уже второй сырный стейк-сэндвич с ломтями сирлойна на чиабатте, я поняла, что это челлендж. И кулинарно-гендерной дуэли не избежать. И тут же заказала себе бургер с солениной, маринованной свеклой в угольной булке с ежевичным желе. На что он дерзко ответил пулькоги с стейком на картофельной бриоши с кимчи. А я капустным соусом, моченой антоновкой, кунжутом и горчичной майоли. И португальским «Калдо Верде» с пикантным «Чуризо» с табаско. Далее последовал обмен обжорскими ударами в собственное солнечное сплетение и под ложечку с его стороны карпаччо-хамачи из королевской макрели, севичи из морского дракона с черным трюфелем, кантонский чунг-фун, кето-печенье и джелато с инжиром. А с моей молочная кукуруза на шпажках с виньетками парсской ветчины, коктейль из лангустинов с хрустящими усиками медузы, кусочек копченого ребрышка, натертого гаитянским кофе, салат со страчателлой и вялеными личи и желе со вкусом апироля в моте с вагаси и земляничной дайфуку. Ну а дальше? Дальше в ход пошли последние аргументы, и раскрасневшиеся симпатичные гарсоны едва успевали убирать наши тарелки, когда над столами летали то каталонская каракатица, тушеная в собственных чернилах, то ньокки с орехами пекан с соусом из костного мозга, а то и конфи из хромой утки с луковым мармеладом и салатом из фенхеля с бузиной и волчьей ягодой. А там и шаурма из мяса афганского суслика с малиной и рыбьим жиром, селедочное масло на венском крутоне с казеиновым клеем в карамельной обсыпке и детской присыпке, пылающее на огне мороженое из воблы с керосиновым ликером, пареные кирзовые ремешки на гриле раклет с личинками бабочки-капустницы, брускетта по-кенийски с яйцом ягуара и соусом барару, хрустящие тайские тараканы с пюре из липового лыка с опилками баобаба и семенами чиа и кукурузными рыльцами, томленое мясо пушечное по-пластунски, нежные мильфлерские цыплята табака и наш родимый русский деваляй-дудака. В общем, доложу я вам, это была боевая ничья. Ну, что сказать. После всего этого, признаюсь, мне захотелось сухариков из черствого бородинского, которые всегда на такой случай у меня с собой в косметичке, с освежающим глотком холодной водопроводной из-под крана в дамской уборной. Как утверждает мой сосед Василий со второго этажа, он и вовсе в таких случаях отваривает и занюхивает затхлый бухайловский губздырь с ворванью и прогорклой вахляткой, которую лучше подавать на теплой портянке. На выходе из дамской комнаты симпатичный гарсон Макс понимающе подмигнул мне на дорожку, и я, звучно рыгнув в ответ по древней индийской традиции в знак респекта к гастрономическим гетеризмам этого райского местечка, вконец разомлев и покачиваясь, с трудом удалилась во свояси, забыв даже в гостевой свой серебристый тренчкот от Паскаля Миро и любимую Колли Лауру, которую привезли мне домой
тобой под утро вип-сервисом сытый водитель. Пинги-бинги на старой шамовке 12. Рекомендую. С вами была Лола Дрим. Увидимся, услышимся, утрогаемся, унюхаемся, а главное, упробуемся. Пока-пока.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда я нашел череп в лесу, моей первой мыслью было вызвать полицию. Но рассмотрев его, я призадумался, что это был за человек? Почему у него были оленьи рога?
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Так, Петербург ждет. Утка.
3: Однако.
2: Раскумандрина. Никнейм.
4: Алло.
2: Здравствуйте, Утка.
4: Да.
2: Кличка Утка.
3: Да.
2: Кличка Чипыльдук. Отзыв, пароль.
4: Да, добрый прием. День.
3: Ну это как? Вечер сегодня. Как? У вас другой часовой пояс, по-моему?
4: У нас, да, время царское.
2: Сейчас же ведь пояса часовые не с востока на запад, а с севера на юг. Поэтому вот у нас вечер, а у вас, наверное, уже белая ночь.
4: Если бы вы где-нибудь вот минут через 7 позвонили, вы бы точно попали в мое время.
2: А сейчас вы заняты? Мы любим звонить вот в неудобное время.
4: Да, ну так я и прошу позвонить в неудобное время, сейчас как раз слишком
2: удобно. А сейчас удобно, да? Uh-huh. То есть позвонить через 7 минут?
4: Ровно через 7, да.
3: А давайте мы поговорим ровно 7 минут, и когда вам нужно будет, чтобы мы позвонили, мы прекратим.
2: Мы прекратим. От обратного будем действовать.
4: Ну да, ну вот даже если это будет через 5, это было бы идеально.
2: Ну хорошо, ладно. Включайте песочные часы.

0: Это снова утка нам должна ответить.
1: Сейчас она опять скажет, подождите, через 5 минут.
0: Раскомандрин. Утка, утка, как понял?
1: Да.
2: Кря-кря.
0: А кто такая Раскумандрина или Раскумандрина?
2: Это вообще моя фамилия, да. Она мне досталась от мужа, но и прежняя была неплохая. Но вот такая вот фамилия.
1: А какая прежняя была? Какая прежняя?
2: Прошлая была фамилия Полвод. Как удар пыльным мешком по голове.
0: Как?
1: Повод?
2: Как Долбот. Ну, в общем-то, в пенсионном меня и называли Долбот, когда делали СНИЛ. Mm-hmm. Я была еще Голбот, Вамбат, и у меня, в общем-то, созрело желание сменить фамилию.
1: И вы вышли, и вы выбирали себе суженого по фамилии, и нашли фамилию Раскумандрина и выбрали.
0: Ну, Раскумандрина или Раскумандрина, вот здесь же тоже для фамилии, как бы, вроде там...

0: Алевтина, Роскомандрина.
1: Кумекать, а не от каких-то там ганджубасов. Это вот именно был вот такой человек на деревне, он был очень мудрый, и все к нему ходили, вот, чтобы он раскумекал какую-то ситуацию оттуда.
2: Вот это типа раскумандрин.
0: Так он был раскумандрин или раскумандрин?
1: Раскумандрин.
0: Раскумандрин. Значит, вы раскумандрина.
1: Я, да.
2: Ну, смотрите, мы два кумандрина, раскумандрин. Вы с ним продолжаете?
0: Вы раз кумандрина или уже все-таки вы два кумандрины?
1: Нет, два кумандрина — это два. Моя дочь, Ида.
2: Ида два кумандрина.
1: Ида два кумандрина, да. Вот если будет еще сын, то будет три кумандрина, ну и так дальше.
2: Хорошо. Ну что же, очень хорошо. А не хотите взять обратно долбик или долбит?
1: Да нет, как-то не сильно. Думаю, что как-то... Мне очень нравится сочетание... имени Надежда Раскумандрина. То есть вот Надежда. И вообще, это здорово, когда фамилия отвечает на вопрос «чья?». Чья это жена? Иванова.
2: А это же была фамилия, что делает, отвечала. Она долбит.
1: Да, так-то не пришей ни к чему рукав.
0: Так что вы делали эти 5-7 минут, пока мы вам перезванивать собирались? Чем вы заполняли
1: перерыв? Да, мы на самом деле просто занимались тут, извините, пожалуйста, вокалом.
2: Вокалом? С Идой Раскумандриной? С дочкой?
1: Вот. Сейчас уже идет другой урок. У меня подруга, она поет ртом. Ну, это ее профессия.
2: Ртом поет?
0: Это небывалое просто.
2: Возможно.
1: И вот сейчас у нее другой ученик. Ее зовут Джонни.
2: Как ее зовут?
1: Ее зовут Джонни.
2: Джонни?
0: Джонни.
1: Слышите, они сейчас распеваются. Вот они распеваются.
2: А кто они? А ученицу как зовут?
1: Ученицу зовут Джонни, а, собственно, преподаватель зовут Алена Шахтарина.
0: Так, всех выдала, понимаешь, все имена знаем. Фамилии.
2: Значит, смотри, у нас сейчас есть Алена Шахтарина. Алена Шахтарина есть.
0: Надежда Раскумандрина.
2: Надежда Раскумандрина долбит. Ее дочь Ида два кумандрина.
0: Джонни.
2: И Джонни.
0: Джонни, она... А утка? Утка это кто?
2: Да, где утка?
1: Или это утка же... здесь тоже, во мне, внутри.
0: Внутри.
2: А у вас внутри утка. Ага. Ну да, что же, надо заканчивать, мне кажется. Информации много мы получили. Информация важная, интересная.
0: Идет распев.
2: Да. А вот эти они упражнения делают? Нет?
1: Да, вот сейчас такое... Да, скорее всего.
0: А Джонни может спеть по нашим заявкам что-то вот горлом?
1: Мне нужно прерывать, потому что у них такой творческий процесс. Хотите, я вам покрякаю?
2: Давайте.
0: Ну, давайте уж-то. Ну что, очень креативно так. Я бы сказал, даже креативно. Вот, колоритно.
2: Очень хорошо. Большое вам спасибо.
0: Давайте сигналы передадим точного времени. Сейчас начало 6-го кряка будет точное время на радио Чепельнук.
1: Начинать крякать?
2: Да, начинать.
0: Поехали. На Чепельдуке и в Петербурге точное, как всегда, время. Оставайтесь с нами.
2: Утка, спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Всем привет большой.
1: И вам большой привет.
0: Спасибо. Йо-хо. Пока.
1: Хорошего вечера.

trust, integrity,

Ha ha ha ha ha!

0: Это была музыка для работы ручным нагнетателем смазки.
1: А теперь отложите его в сторону и возьмите в руки щипцы для колки грецких орехов. Вам обязательно захочется использовать их в такт во время звучания следующей композиции.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

мебельный салон «Гиацинт Лоск» предлагает последнюю коллекцию эксклюзивной испанской мебели «Эль Пасо» для настоящих ценителей изящества и комфорта. Мягкая мебель из Испании. Почувствуйте задницей.

0: Вопрос дня.
1: Современно своевременный вопрос.
2: Как могут слова одновременно и одновременно произноситься одновременно и одновременно

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В эфире новости на радио Чипельдук. В студии Максим Соловьев. Назван фрукт, нормализующий уровень сахара в крови. Резистентный крахмал и пектин в составе зеленых бананов помогают нормализовать уровень глюкозы в крови и обеспечить длительное чувство сытости. Об этом изданию рассказала австралийский диетолог. Врач объяснила, что недозрелые зеленые бананы содержат меньше сахара, чем полностью спелые. Также в их составе больше резистентного, то есть устойчивого, крахмала. Это крахмал, который не расщепливает ферменты поджелудочной железы, он перерабатывается полезными бактериями толстого кишечника. По словам диетолога, резистентный крахмал действует как клетчатка, то есть растительные пищевые волокна, и заполнит желудок, усиливая чувство сытости, ускорит кровоток в области толстого кишечника и прямой кишки, улучшит циркуляцию нутриентов и подавляет рост патогенных бактерий. Зеленые бананы также являются богатым источником пектина, сложных углеводов, которые помогут фруктам сохранить свою структурную форму. В долгосрочной перспективе увеличение доли резистентного крахмала в рационе предотвращает развитие инсулинорезистентности, ведущей к сахарному диабету, потере чувствительности к гормону инсулину. Это были новости на радио Чипельдук. С вами в студии был Максим Соловьев. До новых встреч! Продолжим наше вещание.

Это была песенка для гонок на мотоциклах с детскими колясками. А сейчас в нашем плейлисте небольшая подборка треков, которая должна помочь при регистрации хозяйствующих субъектов Калмыкии.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

Здравствуй, дружок. Вот и настало время нашей вечерней сказки.

черном-черном лесу петляет черная-черная тропа. Эта черная-черная тропа ведет к черному-черному озеру. На берегу этого черного-черного озера стоит черный-черный.

Темная комната. Посередине этой черной-черной комнаты стоит черный-черный стол. На этом черном-черном столе стоит черное-черное радио. Из этого черного радио струится черная-черная музыка. Вот такая.

0: Даже среди начитанных и образованных людей нынче редко встретишь того, кто помнит, что...
1: Что в 1951 году в Лондоне состоялся званый ужин в Букингемском дворце по случаю юбилея Ее Величества Королевы Елизаветы.
0: Английской королевы, а не кого-нибудь.
1: С этого ужина советская делегация
0: во главе с министром иностранных дел Вячеславом Молотовым
1: ушла по-английски, не прощаясь.
0: Хотя и пришла туда по-русски, не здороваясь.
1: Задумайся.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.
2: Алексей Герман старший на радио Чипельдук.
3: Значит, директор картины Леша Родионов, милый парень очень, привез из Парижа мужскую пипку. Значит, из шопа. Тогда это совершенно было невозможно. Он как-то провез, где-то скрывал, потел и привез. Я говорю, зачем, Леш? Ну, ваша сцена изнасилования. Я говорю, ну, неужели ты думаешь, что мы вот так будем насиловать это самое? Он говорит, так что мне с ней делать? Я на нее деньги потратил. Ну, возьми себе. Он говорит, мне не нужно, я здоровый. Я говорю, ну, поищи какого-нибудь старичка. Он говорит, ну, как я? И поставил в сейф. И мы снимали картину лет 8. В сейфе у нас ничего не было. Ни денег, ни бумаг. Только стояла эта пипка. Здоровый сейф такой. А в это время украли сейфами. То есть, каким-то образом сейф выкатывались. У меня была мечта, чтобы залезли в наше объединение, украли сейф. Тащили бы его на каком-нибудь грузовике, куда-то увезли. Французская картина, за нами охотились бандиты со страшной силой, потому что валюта была. Вскрыли, взрезали его и достали бы оттуда. Значит, уже полуразвалившийся в трухе, значит, этот самый французский предмет. Вот. Так куда он делся, я не знаю. Такой...
2: Алексей Герман старший на радио Чипельдук.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

Телевидение – это изобретение, позволяющее развлекать вас людям, которых вы бы не пустили на порог своего дома. Дэвид Фрост.

time.

0: живете, чипы-дуки?
1: Да, Дрим Тим, помаленьку.

Дорогие друзья, не забывайте поддерживать наше с вами любимое радио «Чипальдук». Это можно сделать с банковской карты через PayPal, и Чиполь будет дук.

Внимание. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Мы передавали слово «проволока» 11 раз. Продолжаем наше вещание.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

Тем, кто не понаслышке знаком с вейкбордом, посвящается следующая музыкальная композиция в нашем эфире. Вслед за ней прозвучит композиция для игры в пейнтбол на ананасовых посадках Кубы.

Чиппельдук. Старое, доброе интернет-радио.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Я верю в то, что мы должны сделать мир счастливым для наших детей, но не для детей наших детей, поскольку дети не должны заниматься сексом.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.